0: за тайна скрывается за их расположением, узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
3: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
2: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
4: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
2: В Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия — это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
2: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
8: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рос остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
6: Главные новости дня.
2: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
2: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
10: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
2: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
11: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
2: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
13: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, вбросам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
6: На радио «Лента» цифра дня.
14: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
6: Радио «Лента». 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
15: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
14: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
16: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
17: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов-миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется «Генерал» какой-то, а второй «Маршал» какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа, да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, пять, причем три из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все, финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет доставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны. там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
22: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
21: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
22: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
21: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
23: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
21: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов на территории России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
3: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
1: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
3: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
1: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
4: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
1: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
24: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
25: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Хорнет позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
24: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
25: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
24: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
5: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, но поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
20: Главные новости дня.
1: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
9: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
9: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым в Севастополе. Мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
1: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
10: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением вообще, к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
1: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
2: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
1: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
11: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти

0: Говорит Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
1: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
0: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
2: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
0: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
3: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
5: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
7: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение.

0: применения для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на три дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
3: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
2: Ну да, скважины работают.
3: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
2: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
3: Ага, накрыло почти всю страну.
2: Да, и это ведь не просто, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
3: Слушай, для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
2: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
3: 30 литров? Жесть.
2: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
3: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
2: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
3: Администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
2: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
3: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
2: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
3: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Специфика автопарка.
2: В смысле?
3: Смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
2: А Чукотка?
3: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
2: Получается, их спасает оторванность от остальных.
3: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
2: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
3: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
2: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
3: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
2: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
3: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
2: Вот именно. На первый взгляд, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
3: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
2: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
3: Да, заводы сильно пострадали.
2: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
3: Я бы сказала, это вообще не так.
2: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
3: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
2: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
3: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
2: Сбросить давление.
3: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
2: Обалдеть.
3: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
2: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
3: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
2: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
3: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
2: То есть резервных мощностей нет?
3: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
2: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
3: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
2: Его надо везти по рельсам.
3: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
2: Санкции, разворот на восток.
3: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
2: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
3: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
2: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
3: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
2: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
3: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Вести бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
2: И все это совпало с летом?
3: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
2: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
3: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
2: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А Е95 в среднем улетел за 71 рубль.
3: А дизель под 81.
2: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
3: Давай.
2: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
3: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
2: Тяжелая техника?
3: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
2: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
3: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
2: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
3: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
2: Вот как это работает? Завод же под боком.
3: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
2: Он связан контрактами?
3: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
2: А местным достаются остатки?
3: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
2: Это многое объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
3: И они сейчас на грани полного вымирания.
2: Из-за вот этой инверсии цен, давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
3: У них есть подушка безопасности, ага.
2: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
3: Где цены сейчас просто космические.
2: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
3: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
2: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
3: Бизнес-модель просто летит в трубу.
2: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
3: О, да. Тот же Крым.
2: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
3: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
2: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
3: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
2: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
3: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
2: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
3: Самоустранились.
2: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
3: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
2: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
3: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
2: Но стратегически это катастрофа.
3: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
2: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
3: Абсолютно точная формулировка.
2: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
3: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
2: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
3: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
2: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
3: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
2: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
4: Инквизиция. не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха, окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляла тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в XIII веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первое и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
6: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
5: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
7: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
8: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
9: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
5: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
10: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
5: А золотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
11: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не строй перестройкой единой давало почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
5: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
12: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
5: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а и 95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
14: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
15: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
16: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
17: Извините, но...
16: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
17: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
16: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
17: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит. А
16: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
17: Я не знаю, это вот вопрос...
16: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
17: Классно.
16: Яндексу я сейчас напишу.
17: Позвоните, объясните ситуацию.
16: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременность и после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан Баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
19: 4 часа ночи.
18: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
20: Он летит вон.
21: ПВО работает! ПВО где?
22: Еще одна!
23: Вон, еще одна!
20: Где? Вон он летит!
24: Не, мам, в жилуху не едем. Здесь поживем пока.
20: Летит еще. Охуеть.
18: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
25: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
18: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
26: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
18: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский Калининград кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
0: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
1: Криминальные новости.
2: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение фиктивного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Шторм-З». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. Счету душегуба 3 доказанных убийства – подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал прижал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
3: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5, 7, 9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
1: Главные новости дня.
5: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
4: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
5: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
6: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
7: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
5: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
19: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» в Смоленке. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
6: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
5: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
22: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
5: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
22: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
5: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
22: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
5: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
14: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
8: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет, и практически с этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
14: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
9: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Трой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
22: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
5: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
22: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников.

0: именно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
3: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
2: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
4: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
5: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
0: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
5: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
0: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
6: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
0: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что

0: Местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
1: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
0: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
2: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
0: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
5: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
4: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
5: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
4: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
5: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
4: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зону досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
5: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
4: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
5: Причем габариты там поражают воображение.
4: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
5: Ничего себе автобус!
4: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
5: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
4: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
5: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
4: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2.5 раза.
5: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
4: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
5: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
4: Какой?
5: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
4: И пассажирских Як-40, да?
5: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
4: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
5: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
4: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
5: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
4: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
5: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
4: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
5: В смысле, а какой?
4: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
5: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
4: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
5: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
4: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
5: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
4: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
5: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
4: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
5: Почему?
4: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
5: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
4: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
5: То есть возникает хаос на экранах.
4: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
5: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ, глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
4: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
5: И формируют узкий луч прямо на спутник.
4: Да.
5: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
4: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
5: Технология ТЕРКОМ, да?
4: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
5: ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
4: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
5: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
4: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
5: Сколько?
4: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
5: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий — 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
4: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
5: Производство разбито на узлы?
4: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
5: Двигатели тестируют на третьей локации.
4: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
5: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
4: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
5: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
4: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
5: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
4: Следующее направление — баллистика.
5: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
4: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
5: Подлетное время меньше 9 минут.
4: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
5: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто камикадзе со взрывчаткой.
4: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
5: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
4: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
5: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
4: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
5: А целеуказание идет дистанционно?
4: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
5: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
4: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
5: Угу.
4: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
5: Да уж.
4: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
5: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
4: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
5: Первый кризис – это санкции и изоляция.
4: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
5: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
4: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
5: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
4: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
5: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
4: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
5: Количество сданных единиц техники.
4: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
5: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
4: И директор лишится премии или должности.
5: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
4: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
5: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
4: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
6: Короче, я стоял в очереди 12 часов. Очередь давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
0: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
7: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
8: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
0: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
9: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» в Смоленке. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
7: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
0: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
10: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
0: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
10: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
0: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
10: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
0: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
12: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира, влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
3: Главные новости дня.
13: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
14: 4 часа ночи.
13: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
15: Он летит вон.
16: ПВО работает! ПВО где?
17: Еще одна попала.
15: Еще одна
17: летит. Вон, еще одна.
15: Где? Вон он летит.
18: С неба в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
15: Летит еще! Охуеть!
13: Сообщается, что под удар попал завод «Титан-баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан-баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
14: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан-баррикады» в Волгограде.
13: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан-баррикада» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
13: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
20: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было, уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только в последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
3: На радио «Лента». Беда дня.
5: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
22: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
21: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
1: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
2: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
0: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
4: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
0: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
23: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
0: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
24: Я из этих был! Пусть меня
6: Ты сдохну, я, блядь, заступлю за них. Они стоят, блядь, вот молодежь, как дотлавленные, блядь, которые не могут за себя сказать.
0: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
21: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
1: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
21: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
21: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
9: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
10: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
0: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами Z-блогеры.
10: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
0: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
12: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
0: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
16: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
17: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что Что, если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвая частица, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссии из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Соулу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях с

0: активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Soul приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
1: На радио Лента. Потеря дня. Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС». Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
3: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи

0: попросту не выжить. Тем более, когда, согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
1: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
2: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
3: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
4: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
5: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: А золотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
1: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года.
6: Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
7: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это...
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? В Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
11: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
10: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
12: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
10: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель, и мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия — это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
10: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
8: Радиолента. Прямая речь.
14: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
15: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
8: Главные новости дня.
10: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
16: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
10: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
17: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
10: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
18: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
10: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
19: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
10: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
20: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
8: На радио «Лента» цифра дня.
2: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
23: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
22: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
24: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
21: Радио Лента. Прямая речь.
14: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
25: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% два года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
5: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
4: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
5: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
4: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
6: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
4: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
9: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
7: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
9: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
7: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
11: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
7: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
13: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
15: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит до обучения. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
13: Снова коридор на Москву. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
16: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
13: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
17: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, мы поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
12: Радио «Лента». 15.57
21: АМ. Главные новости дня.
7: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
2: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
7: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
2: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
7: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
8: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
7: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
10: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
7: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
18: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
7: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
19: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
15: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот.
16: Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле в многоразовом исполнении.
13: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
14: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
13: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
20: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита Большой Семерки. Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
16: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
23: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе-герое Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на три дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
1: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
0: Ну да, скважины работают.
1: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
0: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
1: Ага, накрыло почти всю страну.
0: Да, и это ведь не просто...

0: больше 30 не нальем.
1: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
0: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
1: Ну, а администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
0: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
1: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
0: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
1: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
0: В смысле?
1: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
0: А Чукотка?
1: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
0: Получается, их спасает оторванность от остальных.
1: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
0: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
1: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
0: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
1: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
0: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
1: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
0: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
1: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
0: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
1: Да, заводы сильно пострадали.
0: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
1: Я бы сказала, это вообще не так.
0: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
1: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
0: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
1: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
0: Сбросить давление.
1: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
0: Обалдеть.
1: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
0: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
1: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
0: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
1: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
0: То есть резервных мощностей нет?
1: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
0: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
1: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
0: Его надо везти по рельсам.
1: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
0: Санкции, разворот на восток.
1: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
0: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
1: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку

0: Нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
1: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
0: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
1: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
0: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
1: И все это совпало с летом?
0: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
1: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
0: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
1: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
0: А дизель под 81.
1: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
0: Давай.
1: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
0: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
1: Тяжелая техника?
0: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
1: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
0: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
1: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
0: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже же, чем по стране.
1: Вот как это работает? Завод же под боком.
0: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
1: Он связан контрактами?
0: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
1: А местным достаются остатки?
0: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
1: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
0: И они сейчас на грани полного вымирания.
1: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
0: У них есть подушка безопасности, ага.
1: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
0: Где цены сейчас просто космические.
1: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
0: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
1: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
0: Бизнес-модель просто летит в трубу.
1: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
0: О да, тот же Крым.
1: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
0: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
1: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельцев фуры.
0: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
1: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
0: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
1: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
0: Самоустранились.
1: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
0: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
1: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
0: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
1: Но стратегически это катастрофа.
0: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
1: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
0: Абсолютно точная формулировка.
1: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
0: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
1: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
0: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
1: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
0: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
1: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Инквизиция – не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха, окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляла тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в 13 веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первая и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
5: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
4: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
6: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
7: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
8: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
4: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
9: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров – взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
4: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
10: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
4: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
11: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
4: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе.
12: «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
1: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
14: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
15: Извините, но...
14: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
15: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
14: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
15: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит.
14: И сколько раз меня так будут высаживать?
15: Я не знаю, это вот вопрос.
14: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
15: Классно.
14: Яндексу я сейчас напишу.
15: Позвоните, объясните ситуацию.
14: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности, после 2 больниц, седалищным нервом, защемлением высадили из-за того, что вам мало денег?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
17: 4 часа ночи.
16: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
18: Он летит, вон.
19: ПВО, работай, ПВО, где?
20: Еще одна!
21: Еще одна летит!
18: Где? Вон он летит!
22: Снема! В Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
18: Летит еще!
22: Охуеть!
16: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
17: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
16: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
20: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
16: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
21: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
2: Криминальные новости.
23: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение фиктивного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Штурм-З». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. защиту душегуба, 3 доказанных убийства, подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
0: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь БК. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
2: Главные новости дня.
3: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
5: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже куда-нибудь движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
3: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
6: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
24: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
3: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
7: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
8: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
3: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
9: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
3: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
9: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
3: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
9: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
3: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. Если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
12: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
10: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом».
12: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
1: прямо сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. Моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
9: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
3: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
9: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
3: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
4: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
3: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
14: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
11: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
15: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
17: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
3: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
17: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
3: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
18: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
3: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
19: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
3: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
22: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
3: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня» и

0: она изменилась просто кардинально.
1: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
0: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл – оно просто исчезло.
1: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
0: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
1: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
0: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
1: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
0: Причем габариты там поражают воображение.
1: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
0: Ничего себе автобус!
1: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
0: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
1: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
0: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
1: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2,5 раза.
0: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
1: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
0: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
1: Какой?
0: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
1: И пассажирских Як-40, да?
0: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
1: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
0: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
1: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
0: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
1: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
0: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
1: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
0: В смысле, а какой?
1: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
0: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
1: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
0: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
1: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
0: Погоди, погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
1: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой

0: короткой дистанции.
1: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
0: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
1: Почему?
0: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
1: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
0: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
1: То есть возникает хаос на экранах.
0: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
2: Допустим, радару удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
0: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
2: И формируют узкий луч прямо на спутник.
0: Да.
2: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
0: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
2: Технология ТЕРКОМ, да?
0: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
2: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
0: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
2: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки — это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
0: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска — 210 ракет в месяц.
2: Сколько?
0: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
2: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий — 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
0: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
2: Производство разбито на узлы?
0: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
2: Двигатели тестируют на третьей локации.
0: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
2: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
0: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
2: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
0: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
2: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
0: Следующее направление — баллистика.
2: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
0: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
2: Подлетное время меньше 9 минут.
0: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
2: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
0: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
2: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
0: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
2: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
0: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
2: А целеуказание идет дистанционно?
0: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
2: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
0: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
2: Угу.
0: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
2: Да уж.
0: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
2: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
0: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
2: Первый кризис – это санкции и изоляция.
0: Да. Доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
2: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
0: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
2: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
0: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
2: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
0: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
2: Количество сданных единиц техники.
0: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
2: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
0: И директор лишится премии или должности.
2: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
0: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
2: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
0: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультации с Новаком.
5: Короче, я стояла в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
4: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
6: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
7: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
4: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
8: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
6: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
4: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
9: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
4: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
9: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
4: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
9: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
4: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
11: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира, влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
3: Главные новости дня.
12: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
13: 4 часа ночи.
12: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
14: Он летит вон.
15: ПВО, работай! ПВО, где?
16: Еще одна,
15: похоже. Еще одна
16: летит. Вон, еще одна.
14: Где? Вон он летит.
15: Не, мам, в Жилуху не едем. Здесь поживем пока.
14: Летит еще. Охуеть.
12: Сообщается, что под удар попал завод «Титан-баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан-баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
17: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан-баррикады» в Волгограде.
12: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан-баррикада» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
12: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
19: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было, уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только в последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
3: На радио «Лента». Беда дня.
13: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
20: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
16: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал «Записки ветерана» о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
21: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
22: Че, 5 минут не годится? Даже по-человечески
23: выйти.
22: Хватит, положи. По-человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
4: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение.
22: Вы заставили! Вы заставили!
4: После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
0: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
4: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
1: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
4: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
2: Я из СВО, пусть меня без ног, но я, блядь, заступлю за них. Они стоят, блядь, вот молодежь, котлованные, которые не могут за себя сказать.
4: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, Вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списка в части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
5: Говорят военкоры.
16: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
6: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле в многоразовом исполнении.
16: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
7: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
16: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
8: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
11: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
4: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
11: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
4: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
15: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
4: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
24: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И свидетель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
12: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли – лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Сол, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соул осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять, не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
13: Радиолента. Потеря дня.
18: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
20: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
19: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
22: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
21: продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
0: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
1: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета.

0: сетками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел, и, как следствие, цены улетели в космос.
1: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
2: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
3: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто

0: нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю, но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
4: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
6: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
4: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну вы как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия — это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
4: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
9: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
1: Главные новости дня.
4: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
10: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
4: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
11: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
4: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
12: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
4: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
4: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
14: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: На радио «Лента» цифра дня.
15: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
17: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
16: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
18: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
19: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов-миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% два года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах. Сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
2: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
22: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
2: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
22: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
3: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
22: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
24: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
23: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами Z-блогеры.
24: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
23: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
6: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
23: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
9: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
10: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
9: Снова коридор на Москву. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
10: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
9: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
11: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, мы поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные
1: Новости дня.
23: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой, власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
4: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
23: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
4: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Разважаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
23: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
12: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
23: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
13: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
23: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
14: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
23: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
10: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле в многоразовом исполнении.
9: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но, с другой стороны, батька на сопляжую не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
9: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
16: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
18: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
25: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
2: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
0: Ну да, скважины работают.
2: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
0: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
2: Ага, накрыло почти всю страну.
0: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
2: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это

0: администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
1: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
0: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
1: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
0: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
1: В смысле?
0: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
1: А Чукотка?
0: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
1: Получается, их спасает оторванность от остальных.
0: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
1: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
0: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
1: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
0: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
1: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
0: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
1: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
0: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
1: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
0: Да, заводы сильно пострадали.
1: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа, сломалась шестеренка, часы встали. Но это не совсем так.
0: Я бы сказала, это вообще не так.
1: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
0: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
1: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
0: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
1: Сбросить давление.
0: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
1: Обалдеть.
0: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
1: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
0: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
1: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
0: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
1: То есть резервных мощностей нет?
0: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
1: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
0: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
1: Его надо везти по рельсам.
0: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
1: Санкции, разворот на восток.
0: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
1: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
0: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
1: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
0: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60.

0: составе таких цистерн десятки.
1: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
0: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
1: И все это совпало с летом?
0: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
1: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
0: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
1: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
0: А дизель под 81.
1: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
0: Давай.
1: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
0: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
1: Тяжелая техника?
0: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
1: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
0: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
1: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
0: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
1: Вот как это работает? Завод же под боком.
0: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
1: Он связан контрактами?
0: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
1: А местным достаются остатки?
0: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
1: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
0: И они сейчас на грани полного вымирания.
1: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
0: У них есть подушка безопасности, ага.
1: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
0: Где цены сейчас просто космические.
1: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
0: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
1: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
0: Бизнес-модель просто летит в трубу.
1: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
0: О, да. Тот же Крым.
1: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
0: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
1: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
0: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
1: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
0: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
1: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
0: Самоустранились.
1: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
0: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
1: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
0: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
1: Но стратегически это катастрофа.
0: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
1: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
0: Абсолютно точная формулировка.
1: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
0: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
1: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
0: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
1: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
0: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
1: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
3: Инквизиция. Не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха, окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляла тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в 13 веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первая и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
5: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
4: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
6: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
7: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
8: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
4: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
9: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
4: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
10: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
4: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
11: Вообще странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
4: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками, это не временные трудности, это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила, заправки это подтвердили, чиновники подтвердили, слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
13: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
15: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после двух больниц.
16: Извините, но...
15: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
16: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
15: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
16: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит.
15: А и сколько раз меня так будут высаживать?
16: Я не знаю. Это вот вопрос.
15: Вы не мужчина совершенно. Я вас сняла на видео. Понятно? Будете во всех воронежских пабликах.
16: Классно.
15: Яндексу я сейчас напишу.
16: Позвоните, объясните ситуацию.
15: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после двух больниц с седалищным нервом, защемлением высадили из-за того, что вам мало денег?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
18: 4 часа ночи.
17: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
19: Он летит вон.
20: ПВО, работай! ПВО, где?
21: Еще одна!
22: Вон, еще одна.
19: Где? Вон летит.
23: Не, мам, в жилуху не едем! В жилуху не едем! Здесь поживем пока!
19: Летит еще! Охуеть!
17: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
0: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
17: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
17: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
21: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем. Тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
2: Криминальные новости.
22: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение фиктивного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Шторм-З». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. На счету что душегуба, 3 доказанных убийства, подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
1: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто это не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
2: Главные новости дня.
4: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
3: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
4: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
5: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
6: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
4: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
7: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки, между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов, вот, заказали в кафешке напротив картошку фри, решили быстренько пожевать, потому что кто знает, до скольки мы здесь, может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
8: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года, 92-й сот, и другого нету.
4: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
9: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
4: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
9: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
4: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
9: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
4: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
13: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
10: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
13: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
11: прямо сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
9: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
4: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
9: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
4: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
12: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
4: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
16: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
15: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
0: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой, власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
19: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
15: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
19: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
15: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
20: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением вообще, к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
15: Одновременно продолжается проблема с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
23: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
15: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
24: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
4: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого

0: стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа, и это как бы далеко не предел.
1: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
0: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зону досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
1: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
0: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
1: Причем габариты там поражают воображение.
0: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
1: Ничего себе автобус!
0: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
1: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
0: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
1: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
0: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2.5 раза.
1: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
0: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
1: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
0: Какой?
1: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
0: И пассажирских Як-40, да?
1: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
0: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
1: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
0: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
1: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
0: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
1: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
0: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
1: В смысле, а какой?
0: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
1: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
0: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
1: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
0: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
1: Погоди, погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
0: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
1: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
0: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
1: Почему?
0: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
1: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислителя.

0: ограниченной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
1: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
0: То есть возникает хаос на экранах.
1: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
2: Допустим, радару удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
1: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
2: И формируют узкий луч прямо на спутник.
1: Да.
2: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
1: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
2: Технология ТЕРКОМ, да?
1: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
2: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
1: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
2: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки — это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
1: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска — 210 ракет в месяц.
2: Сколько?
1: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
2: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий — 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
1: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
2: Производство разбито на узлы?
1: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
2: Двигатели тестируют на третьей локации.
1: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
2: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
1: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
2: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
1: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
2: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
1: Следующее направление — баллистика.
2: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
1: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
2: Подлетное время меньше 9 минут.
1: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
2: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
1: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
2: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
1: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
2: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
1: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
2: А целеуказание идет дистанционно.
1: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
2: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
1: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
2: Угу.
1: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
2: Да уж.
1: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
2: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
1: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
2: Первый кризис – это санкции и изоляция.
1: Да. Доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводам в 5-10 долларов.
2: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
1: Острый дефицит. Утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
2: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
1: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
2: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
1: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
2: Количество сданных единиц техники.
1: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
2: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
1: И директор лишится премии или должности.
2: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
1: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
2: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
1: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
5: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже. Куда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
4: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
6: Пробка на Лукойл из машин. это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
7: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
4: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
8: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
6: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
4: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
9: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
4: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
9: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
4: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
9: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
4: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
11: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На всей экономике мира, влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
3: Главные новости дня.
12: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
13: 4 часа ночи.
12: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
14: Он летит вон.
15: ПВО работает! ПВО где?
16: Еще одна попала.
14: Еще одна летит.
16: Вон, еще одна.
14: Где? Вон он летит.
17: Не, мам, в жилуху не едем! В жилуху не едем! Здесь поживем пока!
14: Летит еще! Охуеть!
12: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
18: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
12: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
12: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
20: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только в последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
3: На радио «Лента». Беда дня.
13: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
21: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
16: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал «Записки ветерана» о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
22: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
23: Чего 5 минут не годится?
24: Человечески можно было бы.
23: Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. По После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
0: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
4: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
1: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
2: Нет, выпускаем мальчишек.
1: На каком основании вы их забираете?
4: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
5: Я из СВО, пусть меня кисок, но я, блядь, тут им залез. Они стоят здесь, вот молодежь, которые не могут за себя сказать.
4: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, Вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списка в части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
16: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
6: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле в многоразовом исполнении.
16: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
7: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился, все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
16: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
8: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
11: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
4: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
11: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
4: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
15: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
4: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
17: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И свидетель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
12: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли – лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Сол, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соул осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять, не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
13: Радиолента. Потеря дня.
19: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
21: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цен и тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
23: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
22: продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
0: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
1: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
2: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может.

0: обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
1: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
2: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
1: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
3: Вообще странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
1: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский

0: Лоцман.
1: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более 2 десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
3: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
5: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
3: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну вы как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются, потому что они не российские.
3: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
9: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
7: Главные новости дня.
3: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
10: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
3: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
11: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
3: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
12: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
3: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
3: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
14: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, вбросам. И вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно. Граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
7: На радио «Лента» цифра дня.
15: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире.
0: и интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
17: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
16: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
18: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
19: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимо. Обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну, это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот 200 для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах. Сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
2: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
21: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
2: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
21: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
4: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
21: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
24: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
23: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами Z-блогеры.
24: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
23: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем – с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
5: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
23: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
9: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
10: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
9: Снова коридор на Москву. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
11: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
9: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
25: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, но поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
6: Радио «Лента». 15:57 AM.
1: Главные новости дня.
23: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
0: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
23: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
0: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
23: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
3: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это об этом не говорят. А это очень страшно.
23: Одновременно продолжается проблема с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
12: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
23: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
13: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
23: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
10: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится.
11: Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле в многоразовом исполнении.
23: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
23: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
15: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
11: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
17: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
4: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
2: Ну да, скважины работают.
4: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
2: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
4: Ага, накрыло почти всю страну.
2: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
4: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
2: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
4: 30 литров? Жесть.
2: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше

0: Ингушетия.
1: Да-да. Вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
0: О, нет. Это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
1: В смысле?
0: Ну смотри. Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
1: А Чукотка?
0: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
1: Получается, их спасает оторванность от остальных.
0: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
1: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
0: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
1: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
0: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
1: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
0: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
1: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
0: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
1: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
0: Да, заводы сильно пострадали.
1: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
0: Я бы сказала, это вообще не так.
1: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
0: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
1: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
0: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
1: Сбросить давление.
0: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
1: Обалдеть.
0: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
1: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
0: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
1: Рязанский, Сызранский тоже встали. Ну, возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
0: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
1: То есть резервных мощностей нет?
0: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
1: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
0: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
1: Его надо везти по рельсам.
0: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
1: Санкции, разворот на восток.
0: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
1: То есть гражданский поезд бензином просто загоняет в тупик.
0: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
1: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
0: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
1: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
0: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
1: И все это совпало с летом?
0: Лето – это вообще классический.

0: и стресс-тест. Дача, отпуска.
1: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
0: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
1: Ну и цены, естественно, пробили потолок. АЕ-95 в среднем улетел за 71 рубль.
0: А дизель под 81.
1: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
0: Давай.
1: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
0: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
1: Тяжелая техника?
0: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
1: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
0: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
1: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
0: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
1: Вот как это работает? Завод же под боком.
0: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
1: Он связан контрактами?
0: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
1: А местным достаются остатки?
0: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
1: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
0: И они сейчас на грани полного вымирания.
1: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
0: У них есть подушка безопасности, ага.
1: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
0: Где цены сейчас просто космические.
1: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
0: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
1: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
0: Бизнес-модель просто летит в трубу.
1: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
0: О да, тот же Крым.
1: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
0: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
1: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельцев фуры.
0: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
1: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
0: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
1: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
0: Самоустранились.
1: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
0: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
1: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
0: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
1: Но стратегически это катастрофа.
0: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
1: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
0: Абсолютно точная формулировка.
1: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
0: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
1: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
0: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
1: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
0: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
1: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: Инквизиция. Не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха, окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляла тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в 13 веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первая и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
5: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
4: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
6: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
7: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
8: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
4: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
9: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
4: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
10: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
4: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
11: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
4: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками, это не временные трудности, это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила, заправки это подтвердили, чиновники подтвердили, слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
13: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
15: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
16: Извините, но...
15: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
16: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
15: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
16: И я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит.
15: И сколько раз меня так будут высаживать?
16: Я не знаю. Это вот вопрос.
15: Вы не мужчина совершенно. Я вас сняла на видео. Понятно? Будете во всех воронежских пабликах.
16: Классно.
15: Яндексу я сейчас напишу.
16: Позвоните, объясните ситуацию.
15: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
18: 4 часа ночи.
17: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
19: Он летит, вон.
20: ПВО работает, ПВО где?
21: Еще одна, по-моему.
19: Еще одна
21: летит. Вон, еще одна.
19: Где? Вон он летит.
22: Не, мам, в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
19: Летит еще! Охуеть!
17: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
0: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
17: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
17: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
18: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали мы, говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
2: Криминальные новости.
23: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение эффективного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Штурм-З». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. На счету убийство душегуба, 3 доказанных убийства, подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
3: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
2: Главные новости дня.
5: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
6: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже куда-нибудь движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
5: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
7: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
24: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
5: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
4: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
8: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
5: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
9: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
5: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
9: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
5: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
9: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
5: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. Если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
12: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
10: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом».
12: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
11: Прямо сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
9: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
5: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
9: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
5: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
13: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
5: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
16: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
15: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
0: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
19: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
5: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
19: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым. Севастополем мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
5: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
20: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
5: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
21: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
5: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
22: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
5: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
14: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто

0: Железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
1: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
0: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
1: Причем габариты там поражают воображение.
0: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
1: Ничего себе автобус!
0: Ага. Размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
1: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
0: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
1: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
0: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
1: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
0: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
1: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
0: Какой?
1: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
0: И пассажирских Як-40, да?
1: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
0: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
1: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
0: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
1: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
0: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
1: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
0: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
1: В смысле, а какой?
0: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
1: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
0: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
1: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
0: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
1: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
0: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
1: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
0: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
1: Почему?
0: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
1: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
0: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
1: То есть возникает хаос на экранах.
0: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустые,

0: пустышке. Фламинго прорывается.
1: Допустим. Радару удалось запутать. Но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба. РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
0: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
1: И формируют узкий луч прямо на спутник.
0: Да.
1: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
0: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
1: Технология ТЕРКОМ, да?
0: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
1: ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
0: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
1: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки — это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
0: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска — 210 ракет в месяц.
1: Сколько?
0: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
1: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий — 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
0: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
1: Производство разбито на узлы?
0: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
1: Двигатели тестируют на третьей локации.
0: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
1: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
0: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
1: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
0: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
1: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
0: Следующее направление — баллистика.
1: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
0: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
1: Подлетное время меньше 9 минут.
0: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
1: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
0: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и AIM-9X Sidewinder.
1: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
0: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
1: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
0: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
1: А целеуказание идет дистанционно?
0: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
1: точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
0: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
1: Угу.
0: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
1: Да уж.
0: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
1: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
0: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
1: Первый кризис – это санкции и изоляция.
0: Да. Доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
1: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
0: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
1: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
0: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
1: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
0: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
1: Количество сданных единиц техники.
0: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
1: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
0: И директор лишится премии или должности.
1: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
0: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
1: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
0: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
4: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
3: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
5: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
6: Очень. очередь на Роснефть, город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
3: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
7: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» в Смоленке. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
8: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
3: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
9: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
3: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
9: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
3: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
9: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
3: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
11: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
2: Главные новости дня.
12: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
13: 4 часа ночи.
12: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
14: Он летит вон.
15: ПВО, работай! ПВО, где?
16: Еще одна!
14: Еще одна летит! Где? Вон он летит.
17: Не, мам, в жилуху не едем. Здесь мы живем пока.
14: Летит еще. Охуеть.
12: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
18: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
12: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
12: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второго» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
20: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было, уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО.
13: Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
2: На радио «Лента». Беда дня.
16: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
22: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
21: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
23: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
24: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
3: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение.
24: Вы заставили!
3: После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
0: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
3: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная ОМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
1: А на каком основании? Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
4: Совершили кражу.
1: Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
3: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
5: Я из этих был. Пусть у меня кисок, но я, блядь, ступил за них. Они стоят здесь, вот молодежь, которые не могут за себя сказать.
3: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, Вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
21: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
4: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
21: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
7: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжую не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
21: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
8: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
11: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
3: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
11: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
3: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
15: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
3: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
17: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому, а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце, после того, как оттуда они изгнали Бога. И свидетель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом, святитель Феофан говорит, что это величайшее зло богозабвения.
12: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Солу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Солу – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Солу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Солу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Солу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять, не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
13: Радио Лента. Потеря дня.
18: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
20: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
19: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
23: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
22: продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
0: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
1: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
5: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
22: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество

0: приходится вести паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
1: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
2: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
1: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
3: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
1: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще.

0: Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть, 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
3: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
5: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
3: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну вы как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
3: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
8: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рос, остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
1: Главные новости дня.
3: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
3: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
10: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
3: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
11: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
3: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
3: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
13: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам. И вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: На радио «Лента» цифра дня.
14: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
16: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
15: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
17: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
18: Радиолента. Прямая речь.
7: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
19: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов-миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% два года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Град, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну, это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
23: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
22: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
23: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
22: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
2: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
22: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
6: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
5: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
6: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
5: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
24: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
5: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
8: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
9: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
8: Снова коридор на Москву. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
9: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
8: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
10: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, мы поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
11: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
5: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
11: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
5: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
1: Знаете, о чем сейчас кому не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
5: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
3: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
5: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
12: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
5: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
8: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
9: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
8: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
13: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
8: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
7: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» беда дня.
14: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
16: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на три дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
25: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
17: Ну да, скважины работают.
25: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
17: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
25: Ага, накрыло почти всю страну.
17: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
25: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики…
17: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
25: 30 литров? Жесть.
17: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят – больше 30 не нальем.
25: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
17: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
25: Но администраторов тут понять можно.

0: заметно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
1: А Чукотка?
0: А Чукотка и Нау живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
1: Получается, их спасает оторванность от остальных.
0: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
1: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
0: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
1: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
0: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
1: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
0: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
1: Вот именно. На первый взгляд, ну, упал и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
0: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
1: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
0: Да, заводы сильно пострадали.
1: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа, сломалась шестеренка, часы встали. Но это не совсем так.
0: Я бы сказала, это вообще не так.
1: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
0: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
1: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
0: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
1: Сбросить давление.
0: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
1: Обалдеть.
0: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать. И только потом днями заново разогревать систему.
1: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
0: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
1: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
0: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
1: То есть резервных мощностей нет?
0: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
1: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
0: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
1: Его надо везти по рельсам.
0: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
1: Санкции, разворот на восток.
0: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
1: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
0: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
1: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
0: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
1: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
0: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Вести бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
1: И все это совпало с летом?
0: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
1: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
0: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
1: Ну и цены, естественно, пробили потолок. АИ-95 в среднем улетел за 71 рубль.

0: а дизель под 81.
1: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
0: Давай.
1: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
0: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
1: Тяжелая техника?
0: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
1: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
0: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
1: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
0: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
1: Вот как это работает? Завод же под боком.
0: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
1: Он связан контрактами?
0: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
1: А местным достаются остатки?
0: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
1: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
0: И они сейчас на грани полного вымирания.
1: Из-за вот этой инверсии цен, давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
0: У них есть подушка безопасности, ага.
1: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
0: Где цены сейчас просто космические.
1: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
0: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
1: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
0: Бизнес-модель просто летит в трубу.
1: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
0: О, да. Тот же Крым.
1: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
0: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
1: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
0: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
1: Тем более июнь, разгар посевной.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда, согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
4: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
3: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
5: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
6: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
7: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
3: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
8: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
3: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
9: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
3: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
10: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
3: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Потеря дня.
12: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
14: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
15: Извините, но...
14: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
15: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
14: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
15: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит.
14: И сколько раз меня так будут высаживать?
15: Я не знаю. Это вот вопрос.
14: Вы не мужчина совершенно. Я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
15: Классно.
14: Яндексу я сейчас напишу.
15: Позвоните, объясните ситуацию.
14: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц седалищным нервом защемлением высадили из-за того, что вам мало денег?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
17: 4 часа ночи.
16: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
18: Он летит вон.
19: ПВО работает! ПВО где?
20: Еще одна попала.
19: Еще одна
20: летит. Вон, еще одна.
18: Где? Вон он летит.
19: Снема, в жилуху не едем! В жилуху не едем! Здесь поживем пока!
18: Летит еще! Охуеть!
16: Сообщается, что под удар попал завод «Титан-баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан-баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
21: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан-баррикады» в Волгограде.
16: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан-баррикада» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
0: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
16: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С-1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
17: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
2: Криминальные новости.
22: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение фиктивного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Штурм-З». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. Счету душегуба 3 доказанных убийства – подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
1: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5, 7, 9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
2: Главные новости дня.
3: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
4: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
3: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
5: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
23: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
3: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
24: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
5: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот и другого нету.
3: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
6: понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
7: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
6: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
7: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
6: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
7: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
8: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
9: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом».
8: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
10: «Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов на территории России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
6: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
7: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
6: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
7: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
11: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
7: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
14: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
12: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
15: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
7: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
18: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
7: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
18: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
7: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
19: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это об этом не говорят. А это очень страшно.
7: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
20: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
7: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
21: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
7: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
13: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
0: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
13: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
0: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
13: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
0: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
13: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
0: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
13: Причем габариты там поражают воображение.
0: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
13: Ничего себе автобус!
0: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
13: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
0: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
13: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
0: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
13: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
0: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
13: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
0: Какой?
13: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
0: И пассажирских Як-40, да?
13: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
0: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
13: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
0: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
13: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
0: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
13: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панциря, они же создавались именно для перехвата таких целей?
0: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
13: В смысле, а какой?
0: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
13: А, то есть радиоволны сквозь него проходят?
0: Именно. Вот смотри, принцип радара – это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
13: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
0: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
13: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
0: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
13: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
0: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
13: Почему?
0: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
13: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
0: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
13: То есть возникает хаос на экранах.
0: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
13: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
0: Для защиты от РЭБ

0: Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
1: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
0: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
1: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки — это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
0: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска — 210 ракет в месяц.
1: Сколько?
0: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
1: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий — 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
0: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
1: Производство разбито на узлы?
0: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника паяется в подвалах совершенно другого города.
1: Двигатели тестируют на третьей локации.
0: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
1: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
0: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
1: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
0: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
1: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
0: Следующее направление — баллистика.
1: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
0: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
1: Подлетное время меньше 9 минут.
0: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
1: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
0: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
1: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
0: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
1: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
0: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
1: А целеуказание идет дистанционно?
0: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
1: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
0: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
1: Угу.
0: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
1: Да уж.
0: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
1: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
0: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
1: Первый кризис — это санкции и изоляция.
0: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит

0: доллар обходится российским заводом в 5-10 долларов.
1: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
0: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
1: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
0: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
1: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
0: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
1: Количество сданных единиц техники.
0: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
1: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
0: И директор лишится премии или должности.
1: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
0: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
1: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
0: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
4: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже. Никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
3: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
5: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
6: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
3: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
7: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
5: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
3: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
8: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
3: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
8: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. Враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
3: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
8: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
3: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. Если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
10: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны. И растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
2: Главные новости дня.
11: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан-баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
12: 4 часа ночи.
11: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
13: Он летит вон.
14: ПВО, работай, ПВО, где?
15: Еще одна!
13: Летит. Вон, еще одна.
14: Вон, полетела.
13: Где? Вон, он летит. Не, мам, в жилуху не едем. В жилуху не едем. Здесь мы живем пока.
5: Жилетище. Охуеть.
11: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
12: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
11: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
15: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
11: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
16: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все. Мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только в последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
2: На радио «Лента» беда дня.
17: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
18: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
3: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
19: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
20: Че, 5 минут не годится?
21: Скажу, человеческий
22: будет. Вели мы себя нормально.
20: Хватит, человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
3: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
23: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
3: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
24: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушай, на каком?
0: Совершили кражу.
24: Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
3: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
1: Я из этого был. Пусть у меня песок, но я, блядь, тут их залью. Они стоят здесь, вот, молодежь, как отлавливают, которые не могут за себя сказать.
3: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну, а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
2: Говорят военкоры.
0: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
6: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
0: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
7: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
0: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
8: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
5: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
3: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
5: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
3: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
10: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
3: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
12: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 28 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Сол, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий, честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями, понимаете? И только с любовью в душе, ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соул осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Soul приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
2: Радиолента. Потеря дня.
13: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
2: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
14: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления. У нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек, а это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
15: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
3: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
16: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
17: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
18: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
3: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
19: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
3: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
20: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не строй единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
3: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
21: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говна мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
3: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. К
1: Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебой.

0: из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
1: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
3: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
2: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку на должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
4: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
2: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются, потому что они не российские.
2: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
8: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
6: Главные новости дня.
2: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
2: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
10: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
2: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
11: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
2: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
13: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
6: На радио «Лента» цифра дня.
14: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
15: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Тут Вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных мастеродов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
16: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
17: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
18: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимо. Обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции, турками, понимаете? проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, неоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну, это в лучшем случае, через 2-3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет доставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни дома у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
23: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
22: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
23: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
22: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
0: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
22: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
3: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
1: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
3: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
1: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
4: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
1: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
24: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
25: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Хорнет позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
24: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
25: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
24: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
5: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
8: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
8: Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым в Севастополе, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
1: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
9: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят?
2: о том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
1: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
9: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
1: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
10: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
1: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
24: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
25: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
24: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
11: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
24: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
12: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента». Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
13: Топливный кризис парализовал общественный транспорт в Иркутске, Кургане и Калужской области. Там, где топливо еще есть, перевозчики подняли цены почти на 8 рублей. Одновременно в Забайкалье и Ростовской области власти начали массово отменять автобусные рейсы.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
15: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии, ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
17: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
16: Ну да, скважины работают.
17: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
16: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
17: Ага, накрыло почти всю страну.
16: Да, и это ведь не просто, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
17: Слушай, для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
16: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
17: 30 литров? Жесть.
16: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят – больше 30 не нальем.
17: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 км. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
16: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
17: Ну, а администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
16: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
17: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
16: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
17: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
16: В смысле?
17: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
16: А Чукотка?
17: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
16: Получается, их спасает оторванность от остальных.
17: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
16: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
17: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
16: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
17: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
16: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
17: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
16: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
17: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
16: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
17: Да, заводы сильно пострадали.
16: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
17: Я бы сказала, это вообще не так.
16: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
17: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
16: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
17: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
16: Сбросить давление.
17: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
16: Обалдеть.
17: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
16: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
17: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
16: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
17: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
16: То есть резервных мощностей нет?
17: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
16: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
17: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
16: Его надо везти по рельсам.
17: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
16: Санкции, разворот на восток.
17: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
16: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
17: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. система просто задыхается.
16: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
17: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
16: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
17: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Вести бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
16: И все это совпало с летом?
17: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
16: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной?
17: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
16: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А Е95 в среднем улетел за 71 рубль.
17: А дизель под 81.
16: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
17: Давай.
16: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже примерно?

0: Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
1: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже же, чем по стране.
0: Вот как это работает? Завод же под боком?
1: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
0: Он связан контрактами?
1: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
0: А местным достаются остатки?
1: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
0: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
1: И они сейчас на грани полного вымирания.
0: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
1: У них есть подушка безопасности, ага.
0: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
1: Где цены сейчас просто космические.
0: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
1: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
0: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
1: Бизнес-модель просто летит в трубу.
0: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
1: О да, тот же Крым.
0: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
1: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
0: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
1: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
0: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
1: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
0: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
1: Самоустранились.
0: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
1: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
0: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
1: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
0: Но стратегически это катастрофа.
1: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
0: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
1: Абсолютно точная формулировка.
0: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
1: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
0: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
1: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
0: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
1: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
0: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
3: Инквизиция – не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха,

0: окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляло тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в XIII веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первая и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем средняя по России.
3: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
2: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
4: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
5: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чаек бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
6: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
2: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
7: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
2: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
8: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
2: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
9: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
2: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
12: Ракетный удар полностью парализовал оборонный завод «Титан-баррикады» в Волгограде, уничтожив главные сборочные цеха. В результате потеряно уникальное производство пусковых установок для ядерных комплексов «Тополь-М» и «ЯС».
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
14: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9 месяце беременности после 2 больниц. Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
15: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
14: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
15: И я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидел, она меня не устроит.
14: И сколько раз меня так будут высаживать?
15: Я не знаю. Это вот вопрос.
14: Вы не мужчина совершенно. Я вас сняла на видео. Понятно? Будете во всех воронежских пабликах.
15: Классно.
14: Яндексу я сейчас напишу.
15: Позвоните, объясните ситуацию.
14: Какую ситуацию? Что у меня на 9 месяце беременности, после 2 больниц, седалищным нервом, защемлением высадили из-за того, что вам мало денег?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Фламинго добрались до Волгограда. После атаки в дыму стоит военный завод «Титан Баррикады». Утром 27 июня жители Волгограда проснулись от громких взрывов. Позже очевидцы сообщили, что под атаку попало одно из предприятий ВПК. Около 4 часов утра в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана. Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты.
17: 4 часа ночи.
16: Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.
18: Он летит вон.
19: ПВО, работай! ПВО, где?
20: Еще одна!
18: Еще одна летит.
20: Вон, еще одна.
18: Где? Вон, летит.
21: Не, мам, в Жилуху не едем! В Жилуху не едем! Здесь поживем пока!
18: Летит еще! Охуеть!
16: Сообщается, что под удар попал завод «Титан Баррикады». Это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением. В частности, предприятие производит пусковые установки, арт-системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». На Украине подтвердили атаку по предприятию «Титан Баррикады» в Волгограде. Как заявил Зеленский, по заводу ударили украинские ракеты «Фламинго».
22: Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде.
16: Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. «Титан Баррикады» — это крупный промышленный комплекс, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
23: Предприятие производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок.
16: ВСУ также отчитались о поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Феодосии и автомобильного парома «Петропавловск» в районе Керчи. Кроме того, ночью дроны во второй раз за месяц атаковали нефтеперекачивающую станцию «Второго» во Владимирской области. Эта станция входит в структуру «Транснефть Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский Кольцевик лицевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря. По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
0: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
1: Криминальные новости.
3: Экс-главу Кремля приговорили к 6 годам колонии. За деньги он обещал фигурантам уголовных дел фиктивные контракты с Минобороны. Суд в Подмосковье признал экс-президента патриотической организации «Кремль» Леонида Карманова и еще 2 человек. Эдварда Мурадяна, экс-помощника члена Совета Федерации, депутата Госдумы и адвоката Вячеслава Пичуева, виновными в мошенничестве. Карманову помимо 6 лет заключения назначили штраф в 900 тысяч рублей. Мурадяна и Пичуева приговорили к 4,5 годам колонии и штрафом в 530 тысяч рублей. По версии следствия, Карманов с сообщниками предлагал фигурантам уголовных дел заключение эффективного контракта с Минобороны для освобождения от ответственности. Он утверждал, что подписавшие контракт будут служить в безопасном месте и участвовать в боях не станут, а деньги за услугу якобы передадут тем, кто будет находиться вместо них на линии боевого соприкосновения. Переводы оформлялись как пожертвования на нужды участников СВО. Однако в итоге деньги сообщники делили между собой. Курганский маньяк погиб на СВО. Серийный убийца Олег Фоминых попал под удар в составе штурмовой группы отряда «Штурм-Зет». Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе этого года после судебных слушаний по серии убийств. По данным ШОТ, опознать тело 59-летнего маньяка удалось только сейчас. Олег Фоминых орудовал в Курганской области с 1983 года по 1997, но свои зверства ему удалось скрывать 39 лет. Счету душегуба, 3 доказанных убийства, подросток, девушка и мужчина, а также 2 неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старое дело с маньяком удалось только в 2022 году. Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв отверткой, разбитой бутылкой и молотком. Наносил от 9 до 23 ударов, а потом душил. Фоминых был осужден несколько раз по разным статьям. В 2010 и 2012 годах его привлекали за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала дали условку, потом уже отправили за решетку. В СИЗО маньяку дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он вырвал страницы со своим чистосердечным признанием и съел на глазах у следователя. Это расценили как попытку уничтожить вещдоки. Душегуб сел на 9 лет и 11 месяцев, но должны были добавить еще срок по новым эпизодам, тем самым 3 убийствам. Но приговор не успели вынести. После 2 заседаний Фоминых отправился штурмовиком в зону СВО. Нижегородский душегуб Сергей Туркин убил своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он забил крышкой сливного бачка другого убийцу Александра Дугу. По информации ШОТ, между 43-летним Туркиным и 52-летним Дугой сложились напряженные отношения. В частности, первого раздражало, что у его сокамерника были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и тот с трудом передвигался. В ходе очередной ссоры Туркин начал душить соседа, сломал разорвал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, где пытались спасти, но не смогли. За это убийство Туркину, который ранее уже получил пожизненное за 5 убийств, накинули еще 12 лет. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
4: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
1: Главные новости дня.
2: Дефицит топлива уже по всей России. Глава Бурятии признал, что причина в атаках на НПЗ. Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для консультаций с Новаком.
5: Короче, я стоял в очереди 12 часов. В очереди давно уже никуда не движется. Такое ощущение, что всю заправку, походу, закрыли.
2: Очереди на заправках и отсутствие бензина теперь фиксируют в разных регионах России. От Санкт-Петербурга до Бурятии.
6: Пробка на Лукойл из машин. И это все Питер. С утра сегодня таких проблем не было.
17: Очередь на Роснефть. Город Чита, Ивановка. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
2: О дефиците бензина официально сообщили власти Томской области. Впрочем, сами жители утверждают, что топлива нет практически на всех автозаправках региона. Многочасовые очереди также фиксируют в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Орле, Ингушетии и других регионах России. В некоторых местах автомобилистам приходится объезжать по 10 и более заправок, чтобы найти бензин.
24: 14 часов в очереди. Доехали только до магазина «Светофор» Смоленки. Между Смоленкой и Угданом. Мы сидим уже 13 часов. Вот, заказали в кафешке напротив картошку фри. Решили быстренько пожевать. Потому что кто знает, до скольки мы здесь. Может, на вторые сутки останемся, если нам бензина не хватит.
6: Санкт-Петербург, 26 июня 26 года. 92-й сот, и другого нету.
2: Тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в срочном порядке вылетел в Москву на совещание с вице-премьером Александром Новаком, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
25: Понимая всю напряженность на топливном рынке региона, принял решение в срочном порядке вылететь в Москву для проведения рабочих встреч по вопросам обеспечения Иркутской области нефтепродуктами.
2: Пожалуй, впервые один из российских губернаторов открыто связал дефицит топлива с украинскими ударами по НПЗ. Глава Бурятии признал, причиной кризиса стали именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
25: Скажу прямо, ситуация непростая и напряженная. В Брак бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это объективный факт, и это сказывается на рынке топлива. Поставки будут, но уже не в тех объемах, что были до ударов.
7: По словам чиновника, особенно тяжелая ситуация складывается у частных автозаправочных станций, которые закупают топливо через биржу. Эксперт отрасли Владимир Юрченко отмечает, что перебои постепенно выходят далеко за пределы отдельных регионов и приобретают общероссийский характер.
25: Когда начинают одновременно испытывать дефицит топлива регионы, расположенные за тысячи километров друг от друга, это уже говорит не о локальном сбое, а о проблемах всей системы снабжения. Чем дольше продолжаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, тем сложнее становится компенсировать выпадающие объемы топлива.
7: Пока власти призывают жителей не паниковать, география топливного дефицита продолжает расширяться. И если еще несколько недель назад проблемы наблюдались преимущественно в приграничных регионах, то теперь длинные очереди на заправках становятся привычной картиной уже практически по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
8: Почти 40 тысяч дальнобойных дронов-убийц запустила Украина по объектам на территории России с начала года. Противовоздушная оборона не справляется с такой нагрузкой. И дроны фактически без препятствий уничтожают тыловую инфраструктуру страны.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
9: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом».
8: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
10: «Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Рой дронов-убийц. В этом году Украина запустила по России почти 40 тысяч беспилотников. Июнь стал уже рекордным месяцем по числу дальнобойных ударов по России. По подсчетам журналистов, на основе ежедневных отчетов Минобороны, с начала года российские системы уничтожили почти 40 тысяч дронов над территорией России и Крыма. Это в среднем более 200 дронов в сутки. При этом июнь уже стал рекордным месяцем по количеству атак. Только за неполный месяц Минобороны отчиталось почти о 10 тысячах сбитых беспилотниках. По словам военного аналитика Юрия Федорова, дело уже не только в количестве БПЛА, но и в новой тактике их применения.
25: Сегодня Украина делает ставку на массированные налеты. Когда одновременно в воздухе находятся десятки беспилотников, российская система вынуждена распылять свои силы. Именно поэтому даже при большом количестве сбитых целей часть дронов все равно прорывается к объектам.
7: О том, что противовоздушной обороне становится все сложнее отражать такие атаки, все чаще говорят и сами зет-блогеры.
25: Противник постоянно увеличивает количество дальнобойных беспилотников. Они запускаются волнами с разных направлений. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, но перекрыть одновременно все направления становится все сложнее.
7: По данным аналитиков, в июне число подтвержденных дальнобойных атак по территории России выросло почти втрое по сравнению с маем, с 12 до 32. При этом на Украине не скрывают, что во время последних операций ставка делалась именно на массовость.
11: Мы просто задействовали большую группу дронов, и они перегрузили российские системы противовоздушной обороны.
7: Военные эксперты отмечают, что по мере увеличения дальности и количества атак беспилотников российской армии приходится одновременно защищать и линию фронта, и сотни объектов в глубине страны. А это делает систему противовоздушной обороны более уязвимой. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
14: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
12: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
15: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
18: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
7: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
18: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
7: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
19: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
7: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
20: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
7: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
21: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
7: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
23: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
22: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск,
23: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
22: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
23: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
22: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
23: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
22: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
23: Причем габариты там поражают воображение.
22: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
23: Ничего себе автобус!
22: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
23: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
22: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
23: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
22: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
23: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
22: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
23: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
22: Какой?
23: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
22: И пассажирских Як-40, да?
23: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
22: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
23: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
22: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
23: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
22: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
23: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
22: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
23: В смысле, а какой?
22: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
23: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
22: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
23: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
22: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
23: Погоди, погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
22: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
23: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
22: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
23: Почему?
22: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
23: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
22: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
23: То есть возникает хаос на экранах.
22: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
23: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
22: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
23: И формируют узкий луч прямо на спутник.
22: Да.
23: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.

0: неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
1: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
0: Сколько?
1: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
0: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
1: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
0: Производство разбито на узлы?
1: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
0: Двигатели тестируют на третьей локации.
1: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
0: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
1: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
0: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
1: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
0: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
1: Следующее направление — баллистика.
0: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
1: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
0: Подлетное время меньше 9 минут.
1: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
0: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
1: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
0: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
1: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
0: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
1: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
0: А целеуказание идет дистанционно?
1: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
0: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
1: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
0: Угу.
1: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
0: Да уж.
1: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
0: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
1: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
0: Первый кризис – это санкции и изоляция.
1: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
0: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
1: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
0: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку.

0: Оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
1: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
0: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
1: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
0: Количество сданных единиц техники.
1: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
2: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
1: И директор лишится премии или должности.
2: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
1: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
2: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
1: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
6: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что вот тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
5: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
7: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
5: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
8: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
5: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
9: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
5: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
10: 22 июня, город Владимир, час ночи.
11: Да, двигаться хочу.
10: Да, сдвинулись чуть-чуть.
11: Да.
10: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
5: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
12: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
5: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
13: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
5: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
14: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
5: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
15: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
5: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
16: Люди, честно, вот такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 37 километров. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
5: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
18: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
17: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
19: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
17: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
20: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
17: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
21: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
17: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
0: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
17: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
2: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
17: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
18: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
17: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
22: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
17: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
23: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
17: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
2: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
17: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
1: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
5: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
6: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
5: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
7: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
5: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
8: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
5: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут.
10: Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. А те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Ну, взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
17: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
11: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
17: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
12: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
17: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
13: Уважаемые крымчане, с 9:00 на Крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
17: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
14: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
15: Есть соты?
16: Нет сотов.
15: Как нету сотов?
16: Нету сотов.
15: А почему объявление висит, что есть?
16: Это дико.
15: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
16: Нет, 95-й тоже.
15: В смысле, мы в «Газпроме»?
16: 95-й уже.
15: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
13: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
24: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
25: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
26: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
27: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
17: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
0: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
17: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
4: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать налы с депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
17: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
18: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
17: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
11: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
17: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
19: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, Армия развернет свое оружие против Кремля.
5: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
19: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
5: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
19: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
5: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
14: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
5: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
6: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
2: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
6: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
2: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
6: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
2: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
6: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь, так довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
2: Да, вдоль побережья.
6: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. чем проблема-то?
2: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
6: Ну да.
2: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
6: Асфальт просто не выдерживает.
2: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
6: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
2: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
6: Абсолютно.
2: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
6: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
2: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
6: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
2: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
6: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
2: То есть бензина просто нет?
6: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
2: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
6: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
2: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
6: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
2: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и что еще хуже, падает сотовая связь.
6: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
2: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
6: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
2: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
6: В Тверскую область, например.
2: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
6: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
2: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
6: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
2: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
6: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
2: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
6: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
2: А второй фактор?
6: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
2: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
6: Да, физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
2: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
6: Чтобы всем поровну досталось.
2: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
6: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
2: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут

0: теряют?
1: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
0: Это как?
1: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
0: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
1: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
0: Да уж.
1: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
0: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
2: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
0: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои» и через час очереди выстроятся километровые.
2: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
0: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
2: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
0: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
2: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров. Земля-то круглая.
0: Ага, поняла.
2: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
0: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
2: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
0: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
2: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
0: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
2: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
0: Да уж.
2: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
0: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
2: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
0: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
2: Да, тактика инфильтрации.

0: трации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
1: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
2: Вот именно.
0: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
1: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
6: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
7: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
6: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
8: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
6: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
9: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
6: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
10: Че, 5 минут не годится?
11: Человечески
10: можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
12: Будьте на кровь!
2: ли ты?
6: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
11: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
6: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
12: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
6: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
13: Я из этих был. Пусть у меня песок, но я, блядь, заступлю за них. Они стоят, блядь, вот, молодежь, чертоглавые, которые не могут за себя сказать.
6: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
14: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
15: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
14: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
16: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
14: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
17: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
14: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
18: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
14: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
15: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
14: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
19: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
14: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
20: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
14: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
21: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
14: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
22: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени. Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
0: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
22: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
22: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
5: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
22: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
22: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
23: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
22: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
23: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
22: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
24: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
22: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
16: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
22: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
1: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
22: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что до этого Беларусь воевала против Украины, это факт. Но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете?
2: знаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете? Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
7: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
14: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
7: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
14: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
20: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
14: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
8: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
14: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
9: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
14: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь ArtQuest в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
6: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
14: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
10: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник 22 июня в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
14: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
12: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
14: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
8: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
14: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
13: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
14: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-Нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
15: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
14: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
17: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
14: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
18: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемники Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
14: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
19: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
14: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну вы как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия — это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
14: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
16: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
1: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
16: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
1: Да, или 23-й.
16: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
1: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
16: То есть физически топливо существовало?
1: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
16: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
1: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
16: И лечилось это элементарно.
1: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
16: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
1: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
16: Потому что производственная база была цела?
1: Абсолютно верно.
16: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
1: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
16: А сейчас ситуация в корне иная.
1: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
16: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
1: Ну да, это огромные химические комплексы.
16: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
1: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
16: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
1: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
16: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
1: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
16: А Волгоградский вообще встал.
1: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
16: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
1: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
16: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
1: Компрессоры, турбины всякие.
16: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
1: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
16: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
1: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
16: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
1: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
16: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
1: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
16: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
1: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
16: К тому же расход у авиации просто огромный.
1: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
16: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
1: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
16: В смысле экономить?
1: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
16: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
1: Уголовному делу? За что?
16: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
1: Это те самые дополнительные проценты в баке.
16: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
1: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно.

0: Сейчас идет битва за бензовозы.
1: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
0: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
1: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
0: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
1: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
0: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
1: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
0: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
1: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
0: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
1: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
0: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
1: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
0: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
1: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
0: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
1: То есть керосина от этого решения больше не станет?
0: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
1: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
0: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
1: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
0: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
1: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
2: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
1: Эффект домино уже запущен.
2: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
1: Сельское хозяйство.
2: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
1: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
2: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
1: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
2: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
1: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
2: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
1: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановятся,

0: Установлены. Самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
5: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
4: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
6: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
4: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
6: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
4: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
7: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где Курт на Ворошилове, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
4: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт Кавказ и комплекс ТЭС-терминал. Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
8: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
4: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
9: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
4: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
10: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
4: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
11: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
12: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
13: Тушенка тоже не более 3 штук.
4: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
14: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
4: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
15: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
4: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
16: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
4: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
8: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
4: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
6: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
4: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
17: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
18: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
17: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
19: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
17: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
20: Вон они, эти пи***цы,
21: Вы уже достали, кого-то повели.
17: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
19: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
22: Женщина одна.
19: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
17: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
23: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
17: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
0: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
17: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
6: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
4: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
2: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
4: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
3: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
4: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
4: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
5: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
4: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
7: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
4: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
8: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
4: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют, мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
9: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
4: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
6: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
4: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
6: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
4: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
11: Помогите! Забрали.
10: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
12: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
10: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
13: Че, 5 минут не годится?
24: Двери вы себя нормально.
13: Хватит положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
10: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
25: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
10: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
25: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
10: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
10: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
11: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
10: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
14: Очередь? Это просто что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать? Подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
10: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
11: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
10: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
10: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
16: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
10: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
18: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
19: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
4: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
16: Уважаемые крымчане, с 9.00 на Крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
4: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
20: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
4: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
22: Точка невозврата.
21: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
22: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
21: Угу.
22: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
21: Ужасно.
22: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
21: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
22: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
21: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
22: Абсолютно верно.
21: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
22: И интересное сравнение.
21: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
22: Да, все так.
21: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу 2 ножки из 3. Табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
22: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
21: В смысле? Разве не и так все произошло?
22: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события — это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
21: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
22: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
21: Потоки перераспределяются, ага.
22: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
21: Понятно. И последствия этого пробитого дна... Они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
22: Паромы стоят.
21: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
22: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
21: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
22: А для обычных граждан остается только 92-й.
21: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
22: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
21: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
22: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
21: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
22: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
21: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом.
22: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
21: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
22: Угу.
21: Люди стоят на жаре от 1 часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
22: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
21: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
22: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
21: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
22: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
21: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
22: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
21: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
22: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
21: В смысле?
22: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
21: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
22: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
21: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
22: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
21: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
22: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
21: Ага.
22: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на двое суток, полки магазинов пустеют.
21: А цены на остатки взлетают до небес.
22: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
21: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
22: Да.
21: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
22: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
21: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
22: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
21: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
22: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артек» ж не просто место отдыха.
21: Ну да.
22: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
21: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
22: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
21: Это разрушительный сигнал.
22: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
21: Абсолютный конец любых иллюзий.
22: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
21: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
22: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
21: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
22: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
21: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
22: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
21: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
22: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
21: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
22: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
21: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
22: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
21: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
22: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
21: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
22: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
21: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
22: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
21: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные.
22: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
21: Невозможно игнорировать отсутствие бензина. или темноту в номере.
22: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
21: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
22: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
21: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
22: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
21: Плюс зарплата персонала нужно платить.
22: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
21: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
22: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
21: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
22: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
21: Потому что военная логика диктует обратное.
22: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
21: Тогда второй вариант.
22: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
21: А третий сценарий?
22: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
21: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
22: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
21: Поедут в другие регионы?
22: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
21: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
22: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
21: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
22: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
21: Жестокий экономический цикл. Меньше людей, меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
22: Точно.
21: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
22: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
21: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
22: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
21: ага.
22: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
21: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомые больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
22: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
21: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 2021 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится

0: снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
1: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
0: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
2: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
0: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
3: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
0: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
4: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
0: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
6: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
7: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
0: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
8: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами.

0: и неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
6: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
5: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
7: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
5: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
8: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться.
5: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
9: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
5: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
10: 22 июня, город Владимир, час ночи. Да. Сдвинулись почем?
11: Да, сдвинулись чуть-чуть.
10: Да.
11: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
5: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
12: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
5: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
13: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
5: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
14: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
5: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
15: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
5: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
16: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на той заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
5: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
1: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
17: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
1: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
18: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
1: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
19: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
1: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
20: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
1: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
21: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
1: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
0: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
1: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
2: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
1: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
22: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
1: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
23: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
1: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
6: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
5: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
7: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
5: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
8: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят, а как у вас с заправкой?
5: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
9: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
5: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, неоткуда. Но просто физически есть подобные суда, где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну, это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких задать вопрос. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете? Нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
3: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
1: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
10: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
1: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
11: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
12: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
13: Есть соток?
14: Нет соток.
13: Как нету соток?
14: Нету соток.
13: А почему объявление висит, что есть?
14: Это у них так.
13: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
14: Нет, 95-й тоже нет.
13: В смысле, мы в «Газпроме»?
14: 95-й нет.
13: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
15: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
16: Ни за аналу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
25: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
26: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
27: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
28: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов – это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
1: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
10: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
1: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
0: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
1: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
3: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
1: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
2: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
5: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
2: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
5: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
2: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые, самоубийственные приказы.
5: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
12: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
5: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
17: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
7: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
17: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
7: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
17: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
7: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
17: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
7: Да, вдоль побережья.
17: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
7: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
17: Ну да.
7: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
17: Асфальт просто не выдерживает.
7: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
17: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
7: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
17: Абсолютно.
7: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
17: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
7: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
17: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
7: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
17: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
7: То есть бензина просто нет?
17: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
7: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
17: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
7: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
17: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
7: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
17: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
7: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
17: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
7: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
17: В Тверскую область, например.
7: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
17: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
7: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
17: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
7: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
17: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
7: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
17: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
7: А второй фактор?
17: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
7: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
17: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
7: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
17: Чтобы всем поровну досталось.
7: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытка просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
17: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
7: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
17: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
7: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
17: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
7: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
17: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
7: Это как?
17: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих

0: Следственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
1: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
0: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои», и через час очереди выстроятся километровые.
1: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
0: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
1: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
0: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
1: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров. Земля-то круглая.
0: Ага, поняла.
1: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
0: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
1: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
0: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
1: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
0: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
1: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
0: Да уж.
1: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
0: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
1: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровска и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
0: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
1: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
0: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
2: Вот именно.
1: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
0: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
3: Радио «Лента» 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
2: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
3: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
2: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
4: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
2: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
5: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
2: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
6: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
2: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
7: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейком, агросом и вести себя спокойно.
2: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
8: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
9: Совершили кражу.
8: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
2: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
10: Я из этих был. Пусть у меня песок, но я, блядь, ступлю за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, которые не могут за себя сказать.
2: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
11: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
12: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
11: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
13: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
11: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
14: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
11: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
15: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
11: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
12: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
11: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
9: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
11: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
16: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
11: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
17: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
11: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
18: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города.
19: Ракета.
2: Завод. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
19: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
20: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой, власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
21: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
2: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
21: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
2: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
22: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
2: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
13: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
2: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
19: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
2: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как понятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть, до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом. Он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимает, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ.
4: МПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
23: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
6: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
23: на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на Земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
6: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
16: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
6: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
8: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест прием и размещения детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
6: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
10: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали. А в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок». Но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались. Они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная. Никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора». Они абсолютно... Я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
6: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
14: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
6: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
9: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
6: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
12: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
15: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
6: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекления нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
17: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
6: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию в Воронеже официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
8: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
6: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
24: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
6: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
1: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
6: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
6: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника Фрейтера, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
18: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Армузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
6: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
2: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
6: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
16: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
6: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются, потому что они не российские.
6: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40%, и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
19: Да, ситуация действительно требует, ну, предельно четкого понимания
0: физики процесса.
1: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
0: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
1: Да, или 23-й.
0: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
1: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
0: То есть физически топливо существовало?
1: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
0: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
1: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
0: И лечилось это элементарно.
1: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
0: Угу. Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
1: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
0: Потому что производственная база была цела?
1: Абсолютно верно.
0: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
1: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
0: А сейчас ситуация в корне иная.
1: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
0: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
1: Ну да, это огромные химические комплексы.
0: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
1: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
0: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
1: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
0: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
1: Танека в Татарстане упал на треть, до 230 тысяч баррелей в сутки.
0: А Волгоградский вообще встал.
1: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
0: Да, вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
1: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
0: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
1: Компрессоры, турбины всякие.
0: Да, системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
1: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
0: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
1: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
0: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
1: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
0: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
1: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
0: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
1: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
0: К тому же расход у авиации просто огромный.
1: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
0: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
1: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
0: В смысле экономить?
1: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
0: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
1: Уголовному делу за что?
0: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
1: Это те самые дополнительные проценты в баке.
0: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
1: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
0: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
1: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
0: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
1: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
0: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
1: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
0: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
1: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
0: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ.

0: Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
1: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
0: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
1: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
0: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
1: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
0: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
1: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
0: То есть керосина от этого решения больше не станет?
1: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
0: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
1: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
0: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
1: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
0: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
2: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
0: Эффект домино уже запущен.
2: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
0: Сельское хозяйство.
2: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
0: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
2: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
0: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
2: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
0: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
2: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
0: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких.

0: нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
1: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
4: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где пульт на Ворошилове, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
0: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
5: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
0: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
6: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
7: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
0: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
8: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
9: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
10: Тушенка тоже не более 3 штук.
0: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
11: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
12: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
0: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
13: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
14: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
2: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
16: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
15: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
17: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
15: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
18: Вон они, эти пи***цы,
19: вы их уже достали, кого-то повели.
15: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
17: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
20: Женщина одна.
17: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
15: Жена 25-летнего житель Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
21: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
15: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
22: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
15: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами. И даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
2: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
0: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
1: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
0: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
4: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
0: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
5: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
0: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
6: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
0: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
7: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
0: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют, мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
9: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
10: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
9: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
11: Че, 5 минут не годится?
23: Вели бы себя нормально.
11: Хватит, положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
9: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
24: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
9: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
24: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
9: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
9: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
25: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работал, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
9: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
26: Очередь — это просто
12: Что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
9: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
12: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
9: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
13: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
9: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
14: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
16: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
18: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой.
0: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
14: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить, а заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
15: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент,
19: ага,
17: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
19: Точка невозврата.
17: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точный. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
19: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка, это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
17: Угу.
19: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
17: Ужасно.
19: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
17: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
19: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
17: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
19: Абсолютно верно.
17: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
19: И интересное сравнение.
17: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
19: Да, все так.
17: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу 2 ножки из 3, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
19: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
17: В смысле? Разве не и так все произошло?
19: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
17: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
19: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
17: Потоки перераспределяются, ага.
19: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
17: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
19: Паромы стоят.
17: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
19: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
17: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
19: А для обычных граждан остается только 92-й.
17: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
19: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
17: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
19: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
17: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
19: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
17: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом.
19: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
17: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
19: Угу.
17: Люди стоят на жаре от 1 часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
19: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
17: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
19: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
17: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
19: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
17: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
19: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
17: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
19: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
17: В смысле?
19: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
17: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
19: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
17: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
19: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
17: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
19: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
17: Ага.
19: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
17: А цены на остатки взлетают до небес.
19: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
17: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
19: Да.
17: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
19: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
17: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
19: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
17: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход».
19: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
17: Ну да.
19: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
17: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
19: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
17: Это разрушительный сигнал.
19: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
17: Абсолютный конец любых иллюзий.
19: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
17: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
19: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
17: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
19: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
17: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
19: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
17: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
19: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
17: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
19: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
17: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
19: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
17: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
19: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
17: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
19: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
17: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
19: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
17: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные.
19: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
17: Невозможно игнорировать отсутствие бензина. Или темноту в номере.
19: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
17: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
19: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
17: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
19: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
17: Плюс зарплата персонала нужно платить.
19: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
17: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
19: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
17: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
19: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
17: Потому что военная логика диктует обратное.
19: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
17: Тогда второй вариант.
19: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
17: А третий сценарий?
19: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
17: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
19: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
17: Поедут в другие регионы?
19: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
17: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
19: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
17: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
19: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
17: Жестокий экономический цикл. Меньше людей, меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
19: Точно.
17: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
19: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
17: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
19: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
17: ага.
19: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
17: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
19: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
17: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал. Нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
9: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
1: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно.

0: данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
1: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
0: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
2: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
0: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
4: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
5: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
0: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
6: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
7: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
3: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
2: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
4: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
2: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
5: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться.
2: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
6: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
2: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
7: 22 июня, город Владимир, 1:00 ночи.
8: Да, двигайтесь хочу.
7: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
8: Чуть-чуть.
7: Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
2: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
9: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
2: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
10: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
2: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
11: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерство пытается тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
2: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
12: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
2: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
13: Если честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на той заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
2: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
15: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
14: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
16: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
14: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
17: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
14: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
18: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
14: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
19: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
14: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
20: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
14: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
15: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
14: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
0: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
14: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
21: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
14: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
20: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
14: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
4: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
2: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
22: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
2: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
23: Кто уже видел
3: что бензина в городе нет. Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
2: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну, ладно, хотя бы тогда, ну, чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то, что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
2: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимо. Обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Град, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Ну, просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа, да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, пять, причем три из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали, видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. А те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
14: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
7: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
14: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
20: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
14: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
8: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
12: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
2: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
9: Есть соток?
10: Нет соток.
9: Как нету соток?
10: Нету соток.
9: А почему объявление висит, что есть?
10: Это дико.
9: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
10: Нет, 95-й тоже нет.
9: В смысле, мы в «Газпроме»?
10: 95-й нет.
9: Никакого бензина нету?
2: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
11: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
2: Но жители полуострова реагируют иначе.
23: Ни за налу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
24: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
2: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
25: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
26: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
2: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
14: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
27: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов – это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
14: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
20: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
14: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
0: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
14: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было «отобрать и поделить», а сейчас просто «отобрать». По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
7: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
14: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
13: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
13: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
13: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые, самоубийственные приказы.
2: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
12: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
2: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
16: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
15: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
16: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
15: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
16: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
15: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
16: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
15: Да, вдоль побережья.
16: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
15: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
16: Ну да.
15: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
16: Асфальт просто не выдерживает.
15: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
16: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
15: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
16: Абсолютно.
15: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
16: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
15: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
16: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
15: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
16: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
15: То есть бензина просто нет?
16: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
15: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
16: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
15: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
16: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
15: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
16: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
15: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
16: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
15: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
16: В Тверскую область, например.
15: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
16: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
15: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
16: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
15: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
16: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
15: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
16: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
15: А второй фактор?
16: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
15: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
16: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
15: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
16: Чтобы всем поровну досталось.
15: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытка просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
16: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
15: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
16: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
15: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
16: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
15: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
16: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
15: Это как?
16: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
15: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
16: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
15: Да уж.
16: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
15: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
16: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
15: Ну да, прозвучит фраза «наблюдают

0: за ее пределы.
1: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
0: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
1: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
0: Ага, поняла.
1: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
0: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
1: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
0: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
1: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
0: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
1: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
0: Да уж.
1: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
0: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
1: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
0: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
1: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
0: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
2: Вот именно.
1: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
0: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
5: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.